0: Reden.
1: Да. Спасибо вам большое.
2: Все, что я мечтал в жизни, быть художник. Я решил учиться в Академии Репина, Ленинграду. Запоминаю леса, собирание грибов, деревни, где я жил, Россия. А сейчас нахожусь в Эквадоре, совсем другое состояние. Мой сын говорит, что я слегка сентиментальный. А я говорю, что это душа художника. Благодаря моей жизни в России я нашел себе. Там моя вторая родина.

Все, что я мечтал на жизни, быть художник. Я решил учиться в Академии Репина, Ленинграду. Запоминаю леса, собирание грибов, деревни, где я жил, Россия. А сейчас нахожусь в Эквадоре, совсем другое состояние. Мой сын говорит, что я слишком сентиментальный. А я говорю, что это душа художника. Благодаря моей жизни в России я нашел себе. Там моя вторая родина.

Все, что я мечтал на жизни, быть художник. Я решил учиться в Академии Репина, Ленинграду. Запоминаю леса, собирание грибов, деревни, где я жил, Россия. А сейчас нахожусь в Эквадоре, совсем другое состояние. Мой сын говорит, что я слишком сентиментальный. А я говорю, что это душа художника. Благодаря моей жизни в России я нашел себе. Там моя вторая родина.

0: Я налево, ты направо. Принял, иду. Главное, это зачищено, видишь? Ясно, ясно, знаешь. Дом зачищен. Как принял.
1: Entsichern. Laden. Bewegung los. Kontakt.

0: Я налево, ты направо. Принял, иду. Главное, это зачищено, видишь? Ясно. Дом зачищен. Как принял.
1: Entsichern. Laden. Bewegung los. Kontakt.

0: Я налево, ты направо. Принял, иду. Комната зачищена, Миш. Ясно, да. Дом зачищен. Как принял.
1: Entsichern. Laden. Bewegung los. Kontakt.

0: Я налево, ты направо. Принял, иду. Комната зачищена, Миш. Ясно, ясно, да. Дом зачищен. Как принял.
1: Entsichern. Laden. Bewegung los. Kontakt.

Все, что я мечтал в жизни, быть художник. Я решил учиться в Академии Репина, Ленинграду. Запоминаю леса, собирание грибов, деревни, где я жил, Россия. А сейчас нахожусь в Эквадоре, совсем другое состояние. Мой сын говорит, что я слишком сентиментальный. А я говорю, что это душа художника. Благодаря моей жизни в России я нашел себе. Там моя вторая родина.